твоих объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица, я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 1.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Сауканц и новости на этот час. В Латвии на ремонт многоквартирных домов выделят до 140 миллионов евро. В Даугавпилсе в новом отопительном сезоне тариф на отопление будет одним из самых низких. Даугавпилчан приглашают выдвигать кандидатов на награду года 2026. 24 октября Даугавпилский дворец культуры приглашает на праздничную дискотеку. Далее подробнее об этих новостях. Кабинет министров одобрил поправки, которые позволят финансовому институту «Алтум» привлечь дополнительное финансирование для программы ремонта многоквартирных домов в общей сложности до 140 миллионов евро. Дополнительные средства предназначены не для прямых выплат жителям, а для продолжения кредитной программы «Алтум». В ее рамках владельцы квартир в многоквартирных домах могут получать займы на строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, а также выкуп земли. В ведомстве отмечают, что техническое состояние многоквартирных домов и необходимость их ремонта затрагивают значительную часть жителей страны. Расширение возможностей «Алтум» должно обеспечить доступ к кредитам для домов, которым необходимо проводить ремонтные работы. Подготовка к новому отопительному сезону в самоуправлениях Латвии находится в активной фазе. В связи с удорожанием природного газа на европейской бирже и ростом экспортного спроса на щепу, комиссия по регулированию общественных услуг утвердила повышение тарифов для целого ряда самоуправлений, начиная с сентября-октября нынешнего года. С 1 октября изменится и тариф на централизованное теплоснабжение в Даугавпилсе и будет составлять 76 евро и 16 евроцентов за мегаватт-час, что на 6,7% больше действующего сейчас тарифа межсезонного периода. При этом тариф в Даугавпилсе останется ниже среднего уровня среди крупных городов Латвии. В Даугавпилсе начался прием заявок на награду года 2026. Самоуправление Даугавпилса призывает жителей, организации и учреждения называть людей, чья профессиональная деятельность, достижения и общественная активность за последний год внесли значимый вклад в развитие города. Кандидатов можно выдвинуть в 6 номинациях в сфере образования, культуры, спорта, народного хозяйства, здравоохранения, а также социальной помощи и общественной деятельности. Заявки от жителей города принимаются до 15 октября. Заявления должны подписать не менее 5 совершеннолетних человек, декларировавших место жительства на административной территории Даугавпилса. Заявку отправить можно в электронном виде, подписав надежной электронной подписью на электронную почту info@daugavpils.lv, либо же подать лично в информационном бюро Даугавпилского самоуправления на улице Кришьяни Вальдемара, 1. 24 октября в 20 часов Даугавпилский дворец культуры приглашает жителей и гостей города отпраздновать свой особенный день рождения на праздничной дискотеке. Гостей ждет живая музыка, танцы, конкурсы, призы и фотозона. Музыкальное настроение создадут Катрина Паукшта и Роман Сайковский. Прозвучат популярные песни и диско-хиты. Организаторы разрешают приносить с собой угощения и отмечать праздник за общим столом с друзьями. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 17 сентября. Этот день принесет дождливую погоду днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 16 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 88%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 10%.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии на ремонт многоквартирных домов выделят до 140 миллионов евро. В Даугавпилсе в новом отопительном сезоне тариф на отопление будет одним из самых низких. Даугавпилчан приглашают выдвигать кандидатов на награду года 2026. 24 октября Даугавпилский дворец культуры приглашает на праздничную дискотеку. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. В Латвии на ремонт многоквартирных домов выделят до 140 миллионов евро. В Даугавпилсе в новом отопительном сезоне тариф на отопление будет одним из самых низких. Даугавпилчан приглашают выдвигать кандидатов на награду года 2026. 24 октября Даугавпилский дворец культуры приглашает на праздничную дискотеку. Далее подробнее об этих новостях. Кабинет министров одобрил поправки, которые позволят финансовому институту «Алтум» привлечь дополнительное финансирование для программы ремонта многоквартирных домов в общей сложности до 140 миллионов евро. Дополнительные средства предназначены не для прямых выплат жителям, а для продолжения кредитной программы «Алтум». В ее рамках владельцы квартир в многоквартирных домах могут получать займы на строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, а также выкуп земли. В ведомстве отмечают, что техническое состояние многоквартирных домов и необходимость их ремонта затрагивают значительную часть жителей страны. Расширение возможностей «Алтум» должно обеспечить доступ к кредитам для домов, которым необходимо проводить ремонтные работы. Подготовка к новому отопительному сезону в самоуправлениях Латвии находится в активной фазе. В связи с удорожанием природного газа на европейской бирже и ростом экспортного спроса на щепу, комиссия по регулированию общественных услуг утвердила повышение тарифов для целого ряда самоуправлений, начиная с сентября-октября нынешнего года. С 1 октября изменится и тариф на централизованное теплоснабжение в Даугавпилсе и будет составлять 76 евро и 16 евроцентов за мегаватт-час, что на 6,7% больше действующего сейчас тарифа межсезонного периода. При этом тариф в Даугавпилсе останется ниже среднего уровня среди крупных городов Латвии. В Даугавпилсе начался прием заявок на награду года 2026. Самоуправление Даугавпилса призывает жителей, организации и учреждения называть людей, чья профессиональная деятельность, достижения и общественная активность за последний год внесли значимый вклад в развитие города. Кандидатов можно выдвинуть в 6 номинациях в сфере образования, культуры, спорта, народного хозяйства, здравоохранения, а также социальной помощи и общественной деятельности. Заявки от жителей города принимаются до 15 октября. Заявления должны подписать не менее 5 совершеннолетних человек, декларировавших место жительства на административной территории Даугавпилса. Заявку отправить можно в электронном виде, подписав надежной электронной подписью на электронную почту info@daugavpils.lv, либо же подать лично в информационном бюро Даугавпилского самоуправления на улице Крещани Валдемара, 1. 24 октября в 20 часов Даугавпилский дворец культуры приглашает жителей и гостей города отпраздновать свой особенный день рождения на праздничной дискотеке. Гостей ждет живая музыка, танцы, конкурсы, призы и фотозона. Музыкальное настроение создадут Катрина Паукшта и Роман Сайковский. Прозвучат популярные песни и диско-хиты. Организаторы разрешают приносить с собой угощения и отмечать праздник за общим столом с друзьями. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 17 сентября. Этот день принесет дождливую погоду днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 16 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 88%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 10%.

0: Politiskā reklāmas sponsorēja partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: 61. Mežciemas krējiens jau 26. septembrī Daugavpilī. Skriešanas svētki visai ģimenei, pašiem mazākajiem, mazuļu rāpošana, bērniem šķēršļu josla, kā arī 700 metru un 2 km distances, pieaugušajiem 5 un 10 km skrējieni. Starts un finišs Daugavpils vienības laukumā. Reģistrējies līdz 23. septembrim vietnē daugavpilsmežciems.lv. 61. Mežciemas krējiens. Skrienam kopā Daugavpilī.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Министерство сообщения Латвии и мобильные операторы разрабатывают план 72-часовой устойчивости связи. В Латвии девятиклассники показали самый низкий результат по естественным наукам. Будущим специалистам предлагают финансовую поддержку и работу в Аугшдауговском крае. 19 сентября жителей и гостей

0: новостей Даугавпилса приглашают на ярмарку улицы Ригас. Полный выпуск новостей через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о том, какую роль государство и европейское финансирование сыграли в развитии инфраструктуры для электромобилей. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор портала «Узладец.ЛВ» Карлос Мензинч. По его оценке, развитие зарядной инфраструктуры – один из примеров, где государственная политика в Латвии была достаточно последовательной и дала видимый результат. Решения о развитии национальной сети начали приниматься еще тогда, когда электромобилей в стране было совсем немного. Это важно, потому что возникает своеобразный замкнутый круг. Человек не хочет покупать электромобиль, пока нет зарядных станций. А бизнесу невыгодно строить станции, пока мало электромобилей. Поэтому первоначальный импульс со стороны государства имел большое значение. В результате появилась национальная сеть, которая обеспечила базовое покрытие страны. Затем в развитие инфраструктуры все активнее начал включаться и частный бизнес. Использовались и другие механизмы поддержки. Карлос Мензинч рассказал, например, о программе, позволяющей существенно снизить расходы на создание необходимого электрического подключения для зарядных объектов. По словам эксперта, когда стало понятно, что этот механизм работает, подобный подход начали применять шире. Для создания особенно мощных зарядных станций использовались и европейские средства. Операторы могли претендовать на финансирование строительства объектов мощностью в сотни киловатт. Этой возможностью воспользовались сразу несколько работающих в Латвии компаний. И сегодня результаты можно увидеть непосредственно возле крупных дорог. Там появляются новые мощные зарядные станции. При этом Карлос Мензинч считает, что Латвии важно не усложнить уже работающую систему. Он сравнивает ситуацию с соседними странами и отмечает, что создание необходимых электрических подключений у нас пока обходится сравнительно дешевле и происходит быстрее. Например, если в некоторых странах ожидание подключения может растянуться на очень длительное время, в Латвии процесс в среднем занимает значительно меньше, ориентировочно – несколько месяцев. Это серьезное преимущество для дальнейшего развития инфраструктуры. И здесь есть важный вывод. Государственная поддержка зеленых технологий – это не только помощь конкретному владельцу электромобиля. В данном случае она помогает создать инфраструктуру, которой затем начинает пользоваться все больше людей. А вслед за государством в отрасль приходит и частный капитал. Сначала необходимо было создать базовую сеть и уверенность в том, что на электромобиле можно передвигаться по стране. Теперь конкурируют уже разные операторы, появляются более мощные станции, расширяется география и улучшается сам сервис. По мнению Карлоса Мензинча, сегодня Латвия находится в достаточно хорошем положении. Инфраструктура быстрой зарядки уже развита сильнее, чем этого пока требует количество электромобилей. А это означает, что один из важных барьеров для дальнейшего перехода на электрический транспорт фактически был снят заранее. Полную версию программы с участием Карлоса Мензинча можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство сообщения Латвии и мобильные операторы разрабатывают план 72-часовой устойчивости связи. В Латвии девятиклассники показали самый низкий результат по естественным наукам. Будущим специалистам предлагают финансовую поддержку и работу в Аугшдаугавском крае. 19 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ярмарку улицы Ригас. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения Латвии совместно с операторами мобильной связи разрабатывают план, который должен обеспечить устойчивую работу связи в кризисных ситуациях в течение 72 часов. Речь идет о сохранении возможности совершать экстренные вызовы на номер 112, пользоваться голосовой связью и СМС, получать экстренные оповещения и иметь минимальный доступ к интернету. Для этого планируется определить, какие вышки должны продолжать работу, а также использовать внутренний роуминг между операторами. Такой подход позволит обеспечивать максимальное покрытие при минимальном количестве резервных генераторов. В прошлом году девятиклассники в Латвии лучше справились с заданиями по естественным наукам, где требовалось показать знания и понимание материала, и значительно хуже с заданиями на практические навыки и аналитическое мышление. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства развития образования. Средний результат диагностической работы составил 44,8%. Это был самый низкий показатель среди основных проверочных работ для выпускников основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку средний результат составил 56,2%, по математике 54,8%, а в мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать по естественным наукам централизованный экзамен. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его результаты считаются более объективными. Школы также смогут использовать их как один из критериев при приеме учеников в 10 класс. Аугшдаугавское краевое самоуправление объявило прием заявок на получение стипендий на 2026-2027 учебный год. На финансовую поддержку могут претендовать студенты аккредитованных государством программ высшего образования по установленным самоуправлением направлениям, а также врачи-резиденты. Для студентов обязательным условием является успешное освоение специальности. Средний арифметический балл должен составлять не менее 6 баллов. Для врачей-резидентов это требование не применяется. Стипендия предоставляется только по одной осваиваемой специальности. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 ноября. Подробные правила предоставления стипендий и необходимые формы доступны на портале lykumi.lv. Дополнительную информацию можно получить по телефону 654-40839. Уже в эту субботу, 19 сентября, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе пройдет традиционная ярмарка на улице Ригас. В ней примут участие торговцы из Латвии, Литвы и других стран, предлагая широкий выбор продуктов – домашний хлеб, выпечку, мед и продукцию пчеловодства, травяные чаи, специи, сыры, сладости и многое другое. Посетители также смогут приобрести изделия ремесленников и прикладного искусства, а также картины художников и предметы интерьера. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 17 сентября. Этот день принесет дождливую погоду днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 16 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 88%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 10%.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
6: Осень вдвойне прекрасна. Если на душе весна. Весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

В ближайшем выпуске новостей. В Латвии на ремонт многоквартирных домов выделят до 140 миллионов евро. В Даугавпилсе в новом отопительном сезоне тариф на отопление будет одним из самых низких. Даугавпилчан приглашают выдвигать кандидатов на награду года 2026. 24 октября Даугавпилский дворец культуры приглашает на праздничную дискотеку. Полный выпуск слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс» с улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В Латвии на ремонт многоквартирных домов выделят до 140 миллионов евро. В Даугавпилсе в новом отопительном сезоне тариф на отопление будет одним из самых низких. Даугавпилчан приглашают выдвигать кандидатов на награду года 2026. 24 октября Даугавпилский дворец культуры приглашает на праздничную дискотеку. Далее подробнее об этих новостях. Кабинет министров одобрил поправки, которые позволят финансовому институту «Алтум» привлечь дополнительное финансирование для программы ремонта многоквартирных домов в общей сложности до 140 миллионов евро. Дополнительные средства предназначены не для прямых выплат жителям, а для продолжения кредитной программы «Алтум». В ее рамках владельцы квартир в многоквартирных домах могут получать займы на строительные и ремонтные работы, благоустройство территории, а также выкуп земли. В ведомстве отмечают, что техническое состояние многоквартирных домов и необходимость их ремонта затрагивают значительную часть жителей страны. Расширение возможностей «Алтум» должно обеспечить доступ к кредитам для домов, которым необходимо проводить ремонтные работы. Подготовка к новому отопительному сезону в самоуправлениях Латвии находится в активной фазе. В связи с удорожанием природного газа на европейской бирже и ростом экспортного спроса на щепу, комиссия по регулированию общественных услуг утвердила повышение тарифов для целого ряда самоуправлений, начиная с сентября-октября нынешнего года. С 1 октября изменится и тариф на централизованное теплоснабжение в Даугавпилсе и будет составлять 76 евро и 16 евроцентов за мегаватт-час, что на 6,7% больше действующего сейчас тарифа межсезонного периода. При этом тариф в Даугавпилсе останется ниже среднего уровня среди крупных городов Латвии. В Даугавпилсе начался прием заявок на награду года 2026. Самоуправление Даугавпилса призывает жителей, организации и учреждения называть людей, чья профессиональная деятельность, достижения и общественная активность за последний год внесли значимый вклад в развитие города. Кандидатов можно выдвинуть в 6 номинациях в сфере образования, культуры, спорта, народного хозяйства, здравоохранения, а также социальной помощи и общественной деятельности. Заявки от жителей города принимаются до 15 октября. Заявления должны подписать не менее 5 совершеннолетних человек, декларировавших место жительства на административной территории Даугавпилса. Заявку отправить можно в электронном виде, подписав надежной электронной подписью на электронную почту info@daugavpils.lv, либо же подать лично в информационном бюро Даугавпилского самоуправления на улице Крещани Вальдемара, 1. 24 октября в 20 часов Даугавпилский дворец культуры приглашает жителей и гостей города отпраздновать свой особенный день рождения на праздничной дискотеке. Гостей ждет живая музыка, танцы, конкурсы, призы и фотозона. Музыкальное настроение создадут Катрина Паукшта и Роман Сайковский. Прозвучат популярные песни и диско-хиты. Организаторы разрешают приносить с собой угощения и отмечать праздник за общим столом с друзьями. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 17 сентября. Этот день принесет дождливую погоду днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 16 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 88%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 10%.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Закрытие спидвейного сезона. Открытие чемпионата Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
6: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветерон Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Министерство сообщения Латвии и мобильные операторы разрабатывают план 72-часовой устойчивости связи. В Латвии девятиклассники показали самый низкий результат по естественным наукам. Будущим специалистам предлагают финансовую поддержку и работу в Аугшдауговском крае. 19 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ярмарку улицы Ригас. Полный выпуск новостей через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Министерство сообщения Латвии и мобильные операторы разрабатывают план 72-часовой устойчивости связи. В Латвии девятиклассники показали самый низкий результат по естественным наукам. Будущим специалистам предлагают финансовую поддержку и работу в Аугшдаугавском крае. 19 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ярмарку улицы Ригас. Далее подробнее об этих новостях. Министерство сообщения Латвии совместно с операторами мобильной связи разрабатывают план, который должен обеспечить устойчивую работу связи в кризисных ситуациях в течение 72 часов. Речь идет о сохранении возможности совершать экстренные вызовы на номер 112, пользоваться голосовой связью и СМС, получать экстренные оповещения и иметь минимальный доступ к интернету. Для этого планируется определить, какие вышки должны продолжать работу, а также использовать внутренние роуминг между операторами. Такой подход позволит обеспечивать максимальное покрытие при минимальном количестве резервных генераторов. В прошлом году девятиклассники в Латвии лучше справились с заданиями по естественным наукам, где требовалось показать знания и понимание материала, и значительно хуже с заданиями на практические навыки и аналитическое мышление. Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства развития образования. Средний результат диагностической работы составил 44,8%. Это был самый низкий показатель среди основных проверочных работ для выпускников основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку средний результат составил 56,2%, по математике 54,8%, а в мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать по естественным наукам централизованный экзамен. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его результаты считаются более объективными. Школы также смогут использовать их как один из критериев при приеме учеников в 10 класс. Аугшдаугавское краевое самоуправление объявило прием заявок на получение стипендий на 2026-2027 учебный год. На финансовую поддержку могут претендовать студенты аккредитованных государством программ высшего образования по установленным самоуправлением направлениям, а также врачи-резиденты. Для студентов обязательным условием является успешное освоение специальности. Средний арифметический балл должен составлять не менее 6 баллов. Для врачей-резидентов это требование не применяется. Стипендия предоставляется только по одной осваиваемой специальности. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 ноября. Подробные правила предоставления стипендий и необходимые формы доступны на портале lykumi.lv. Дополнительную информацию можно получить по телефону 654-40839. Уже в эту субботу, 19 сентября, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе пройдет традиционная ярмарка на улице Ригас. В ней примут участие торговцы из Латвии, Литвы и других стран, предлагая широкий выбор продуктов. Домашний хлеб, выпечку, мед и продукцию пчеловодства, травяные чаи, специи, сыры, сладости и многое другое. Посетители также смогут приобрести изделия ремесленников и прикладного искусства, а также картины художников и предметы интерьера. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба радио Алисе Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 17 сентября. Этот день принесет дождливую погоду днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 16 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 88%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 10%.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Smants. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
3: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vairs un novada patriota. Latgali joporsto mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise.lv.
2: Spīdvē sezonas noslēgums. Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī 2016. Piedalās visi Latvijas spīdvēisti aranžēju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemi braucēru Elisu Adamsu priekšgalā. 2012. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spīdvē svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no 2010.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Daugavpils, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

когда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон Samsung. Просьба нашедшего вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-21-382. В микрорайоне «Новое строение» был утерян зеленый футляр с черными очками. Контактный номер телефона 262-61-413. В Крыжах на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-744. Найден черный телефон Redmi на улице Смилшу во дворе. Контактный номер телефона 296-08-500. И на сегодня это все объявления. Больше информации о потерях и находках вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Вечером темнеет все раньше, а утром, соответственно, светлеет гораздо позже. И осенью к темноте добавляется дождь и мокрый асфальт, и заметить пешехода на дороге водителю становится гораздо сложнее. Поэтому самое время вспомнить о светоотражателях. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от муниципальной полиции. И прежде всего, носите светоотражатель в темное время суток. Это особенно важно на плохо освещенных участках дороги. Закрепляйте отражатель на видном месте. В кармане или сумке он не поможет. Водитель должен видеть его и спереди, и сзади. Не забывайте о светоотражателях даже в городе, ведь плохо освещенные участки, дождь и темная одежда могут сделать пешехода практически незаметным для водителя. Если переходите дорогу, не выходите на переход, не убедившись, что водитель вас заметил. Особенно осторожными нужно быть в темноте и во время дождя. Родителям стоит проверить, есть ли светоотражатели у их детей. Они должны быть заметными и правильно закрепленными. И помните, светоотражатель – это недорого, просто и действительно может спасти вашу жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. И пусть осень только набирает темп, самое время позаботиться о своей безопасности.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 17 сентября. Этот день принесет дождливую погоду днем и ясное небо ночью. Температура воздуха составит от 9 градусов ночью до 16 градусов днем, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 88%. Вероятность дневных осадков составит 70%, а ночью снизится до 10%.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Хочу

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Ну вот уже и 17 сентября на календаре. И сегодня такой себе классический осенний пасмурно-дождливый день, осадки в котором временно наконец-то в небесной канцелярии кто-то перекрыл. И тем не менее, доброго четверга желаю всем я, уважаемые слушатели. Уверена, что наверняка для кого-то этот день еще и праздничный. И если вы знаете повод дозвониться сегодня в программу поздравлений, то уже прямо сейчас набирайте знакомый номер 654-25-00 или сообщение присылайте 2020-10-16, как обычные, так и пишите нам в Вайбере и в Ватсапе. Если повода не нашли, то просто так, за настроением и за любимой песней обращайтесь смело. И вместе с музыкой эти три часа в компании друг друга мы с вами проведем. Юлия Сергачева у микрофона и сегодня. Удачи вам в дне этом!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, доброго дня. Хотим поздравить с днем имени Веру Кокаревич. Пожелать ей здоровья, счастья, любви, успехов и попросить у вас песню «Лободы», называется которая «Не мешай». Это, между прочим, Верочка, вот вы там работаете, дебет с кредитом сводите, а ваш коллектив бухгалтеров и друзья, и знакомые, и подруги, и коллектив радио «Алиса Плюс». Все мы вам желаем, чтобы все у вас в этом дне получалось. К тому же, как сообщили ваши друзья, главный показатель сегодняшнего настроения – это солнце, с которым в Риге сегодня очень как повезло. У нас-то пасмурно. Верочка, все сегодня для вас. Будьте счастливы, и пусть всегда ваши желания совпадают с возможностями, и никто сегодня вас не разнервирует.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе! В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: С уважаемым возрастом, с почтенным юбилеем, с 90-летием, уважаемую Михеевну Анну Акимовну, поздравляем с праздником. А с поздравлениями обратились, Анна Акимовна, в ваш адрес, ваши соседи, Валентина и Игорь. Здоровья крепкого желаем на все грядущие года. Родня в заботе пусть купает и радость дарит вам всегда. Пусть 90 лет прекрасных нисколько не состарят вас. Погода в доме будет ясной и сил прибавится запас. Такой же женственной, игривой, душою вечно молодой и обязательно счастливой вы юбилей встречаете свой. Анна Акимовна, мы вас поздравляем от души с праздником. Музыкальный подарок ваши соседи, они же автоматические друзья, я уверена, выбирали сегодня сами. Мы только хотим вам пожелать радости в душе, долголетия, здоровья самого-самого крепкого и нерушимого и всего доброго и светлого.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Es, Aiva Sātnieks, iestājos par miera politiku Latvijā. Uzskatu, ka jāmeklē iespējas diplomatiskā miera sarunām ar kaimiņu valstīm, lai mazinātu spriedzi un veicinātu Latvijas un visa reģiona stabilitāti, kā arī ekonomisko attīstību. Balso par trešo sarakstu.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ind Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ind Home. Окна оформляем, уют создаем.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
8: Zinātkārajiem brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV!
0: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: А следующее сообщение, оно приветственно-поздравительного характера. Елгова Рита с нами на связи. Рит, мне кажется, что вы с подстежкой такой написали прекрасного солнечного дня, совершенно не понимая, что у нас здесь сегодня происходит. Но это классно, когда это послание солнца вы адресовали нам. В наш город, наверное, лучи из Елговы направили. А, кстати говоря, как у вас там с погодой по факту? Прогноз-то я могу посмотреть, а вы напишите, что у вас там сегодня происходит. Льет ли снег? Небо, вода или наоборот, солнце разливается. Но в любом случае, пусть солнце внутри вашей души всегда подогревает настроение ваше. Вы же не просто так написали. Сегодня замечательный повод. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотела бы передать поздравление от мамочки Стаси. И она поздравляет сегодня любимого сына Станислава, у которого сегодня день рождения. Станислав, принимайте пожелания. Любимый мой сыночек, пишет ваша мама. Поздравляю тебя с днем рождения. И, конечно, я помню твои первые шаги. И хочу пожелать тебе, родной, чтобы ты шел по жизни уверенно, смело, целеустремленно, чтобы ты, как и в детстве, не отступал от цели и, падая, снова поднимался, начинал все заново, если это потребуется, чтобы ты был любимым, востребованным, сосредоточенным человеком. А я буду всегда, сынок, гордиться тобой и восхищаться. В принципе, как и любая мама. Правда, Станислава? Станислав, вас мы поздравляем с праздником. Пусть все вам будет по зубам.

знаний, которыми ты так щедро делишься. Мы желаем сохранять бодрость духа, ясность ума и ту особенную сердечную теплоту, которая так притягивает людей к вам. Мы желаем самого главного – здоровья крепкого, мира в душе, неугасающего внимания самых дорогих людей. Главное – держитесь, терпения, благополучия вашей семье, будьте любимы детьми, внуками и долгой, счастливой вам жизни. Мы всегда вспоминаем только хорошими словами, плодотворными делами о вас, которые вы сделали для нас и для наших детей. Татьяна Феодосьевна, мы вас поздравляем с праздником. А подарком музыкальным сегодня была выбрана песня «Берега». Вы уже сами услышали. Александр Малинин для вас в эфире. С праздником оптимизма, пусть ширится запас, и все вокруг вас радует.

рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс». Пишет вам Наташа. Я хотела бы поздравить с днем рождения свою сестру Надежду Тенч. С праздником! Пусть жизнь состоит только из чудесных моментов, из улыбок, подарков, уюта, добра, сюрпризов приятнейших и комплиментов. Ведь ты заслужила все это, сестра. Пусть дни наполняются солнечным светом, чтоб не было в жизни твоей темноты. Пусть каждый твой миг станет красочным летом. И сбудутся, вот это самая главная надежда, все ваши земные мечты. Сестра Наташа поздравляет вас. Напомню еще раз, Надежда, ну а мы желаем вам удачи и успехов во всех сферах и обязательно быть счастливой в моменте.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

дымом горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

0: эфире программа поздравлений.
1: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Карта лояльности «Веселиба». Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. Doppel Herz Active Magni 400. Комплексные средства для сердца, энергии и мышц. В сентябре со скидкой до 44%. Doppel Herz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты «Веселиба».
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: Что-то, мне кажется, давно я не напоминала вам, уважаемые слушатели, способы связи с нами к программе поздравлений, какими из этих площадок способов можно присоединяться. И номер один – это, конечно, ваши звонки. Набирайте смело, дозванивайтесь, поздравляйте. Напомню, что дата этого дня – 17 сентября, а вдруг какой-то праздник сейчас вы да вспомните, взглянув в календарь. 654-25-00 – набирайте, либо же связывайтесь с нами посредством смс-сообщений, которые направляете на номер 2020-1016 просто на этот номер, или по нему же пишите нам в WhatsApp или в Viber. Алиса Плюс, доброго дня! Мы хотели бы поздравить от лица горожан с днем рождения уважаемого человека. Хелену Клементьевну Солдатенок сердечно поздравляют вас сегодня с днем рождения, и в этот день хочется выразить особую благодарность и уважение за ваш труд, за профессионализм и многолетнюю преданность своему делу. Ну и, конечно, пожелать личного счастья, крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла, чтобы были поводы, ради которых хочется не просто радоваться, а хочется жить. Пусть рядом всегда будут близкие люди в качестве поддержки, а каждый день он приносит только добрые новости. Елена, мы поздравляем вас с праздником. Круговорот приятных, радостных событий пусть закружит вас сегодня с головой.

0: эфире программа поздравлений.
1: Не просто день рождения, юбилей, 75 лет. Элеонору Круминш поздравляет Ольга Федоровна, соседка ваша. Поздравляю с прекрасным юбилеем, дата достойна уважения. Все эти годы, они прожиты, конечно, не зря. Столько знаний, огромный багаж, столько мудрости, столько немало добрых дел сделано, а сколько еще всего хорошего впереди. Желаем здоровья, бодрости, любить эту жизнь и радоваться ей, чтобы всегда оставаться активной, позитивной. В этом ведь и заключается залог житейского счастья и душевного спокойствия. И пусть вашим девизом, Элеонора, станут слова из известной песни «Нам года не беда, коль душа всегда молода», да? Пусть она всегда молодой у вас остается. С праздником вас, с юбилеем!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрый день, любимое радио, родной город, Даугавпилсу, привет, это из Англии сообщение прилетело, всем хорошего дня, хочу пожелать такого же настроения, еще и пятница скоро, вот это, конечно, подогревать его должно. Прошу, пишет Наталья из Оксфорда, кстати, сообщение прилетело, если уж точно говорить откуда. Передаю привет любимой тете Насте, желаю хорошего настроения и очень сильно мы ее любим. В этом вы, Анастасия, конечно, и никогда и не сомневались, правда же? Анастасия, вам хорошего дня и такого же бодрого самочувствия. Есть еще одно желание услышать песню Стаса Михайлова «Посланница небес». Звонила Раиса, говорит, у нас, несмотря на пасмурность и хмурость этого дня, с подругой Тони все пучком, как всегда, но для лучшего настроения не хватает песни. А вашего любимца на сегодня я уже включила. Хорошего вам дня.

0: эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного самочувствия, настроения в комплекте Виталию Ядзеевичу. В день рождения Антонина и мы, присоединяясь, пожелаем. Песню выбирала, кстати, Тоня сегодня, Виталий, для вас. А еще нам сказали, чтобы вы обязательно оставались таким, каким вы есть сейчас. Самым хорошим, самым идеальным во всех смыслах этих слов. Виталий, с праздником!

А кто бы мог подумать, что с таким коротким промежутком времени Стас Михайлов будет звучать, но новый час начался именно с него, потому что, Жанночка, вы попросили эту песню, как-то у вас настроением, наверное, сегодня так себе, да? Надеемся, что после прослушивания никакие вот эти вот отголоски из прошлого вам не вспомнились, и вы все-таки, да, улыбнулись. Друзья, я всех приветствую в новом часе, в новом пространстве программы поздравлений. У нас еще, кстати говоря, целых 2 часа, поэтому вы смело можете принимать как активное участие, так и оставаться в рядах активных слушателей. Если хотите определенную песню услышать безо всякого повода, я напомню, что вы можете смело связываться как посредством смс, так и звонка. А вот дозвониться к нам всегда возможно до 3 часов дня, конечно же, по номеру 654-25-00. Звоните, набирайте, поздравляйте, если сегодня не хватает красок в чьем-то настроении, еще и праздничный этот день. Либо же сообщайте в смс номер 20-20-10-16. А мы сегодня Станислава поздравляли с днем рождения. Станислав, ваша мама передавала вам приветы. А теперь какая компания присоединилась? От братьев ваших Сергея и Саша поздравления адресуют вам. От сестер Нины, Нади, Наташи, Раи и Рита еще обнимает вас крепко в день праздничный, дорогой и любимый наш брат. Прими искренние поздравления в твой день рождения. Пусть все, о чем ты мечтаешь, обязательно сбывается, а все, к чему ты стремишься, непременно станет твоим. Будь сильным, здоровым, благополучным, счастливым. Пусть будут верные товарищи на твоем пути. А в семье царит гармония, полная гармония и умиротворение. С праздником вас еще раз, Станислав. Пусть все ваши желания реализацию найдут в ближайшем будущем.

0: эфире программа поздравлений.
1: И снова для Виталия Ядзевича поздравления. Сегодня Новый год жизни, день рождения, ваш персональный Новый год, Виталий. И Василий, и Наталья, и Катя, они решили тоже подарить вам улыбки в этот день, потому что погода такая нелетная, а настроение, это мы всегда можем организовать и согреть кого угодно. Желаем светлых дней, Виталий, надежных друзей, достатка тебе, здоровья самого-самого нерушимого, любви, удачи. И пусть еще Виталий вам в передаче везет всегда. Хорошо? С днем рождения вас! Музыкальный подарок сегодня выбирали ваши друзья.

0: поздравлений на 101.6 FM.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20%, только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
8: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
9: СМС WhatsApp Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Элеонору Клумину с юбилеем поздравляют все коллеги, с которыми вы, Элеонора, работали когда-то. Люда и Нина тоже присоединяются к поздравлениям. Цифры — это, конечно, не главное. Ну, подумаешь, да, 75 лет. Возраст, он всегда в душе, а не в цифрах. И вы об этом знаете. Элеонора, мы желаем не стареть вам душой, сохранять молодость этой души долгие-долгие годы, радоваться и наслаждаться жизнью. Везение вам, счастья, достатка, хорошего самочувствия. И, конечно же, пусть года ваши будут наполняться исключительно яркими красками этой прекрасной жизни. С праздником вас, долгих лет!

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Ticu, veiks me, veiks me, veiks me. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle, divi veidi, 375 grami, 2,99 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
7: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
8: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
9: И с днем рождения поздравлять будем прямо сейчас тезку мою, кстати говоря, Юлию, с юбилеем, с 25-летием. Мы после музыкального подарка «Юлечка» для вас прозвучит еще одна песня «Солнышко в руках». Очень сильно Павел просил, и с приветом Ольга Ивановна своей сестре Вере Ивановне, которая сегодня уже кое-кого поздравляла в эфире, Верочка Ивановна, мы вам сегодня солнышко подарим. Вам привет большой от подруги, и поскольку погода сегодня у нас так себе, то будем повышать настроение и искусственно включать солнце хотя бы в песнях. Юлия, переходим к поздравлению вашему. Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу поздравить любимую свою доченьку Линкеле Юлию с 25-летием. Доча, мы тебя очень сильно любим, мама и папа. И, конечно, счастья желаем тебе. Юлечка, мы желаем вам не просто счастья, мы желаем вам смелости выбирать свое. Не бояться перемен, но пусть будут к лучшему только. Верить в себя желаем и никогда не соглашаться на меньшее, чем вы действительно заслуживаете. С юбилеем!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня, радио Алиса Плюс. Хочу попросить у вас песню «Там, где клен шумит». Передать привет хотелось бы сегодня Айвару. Он по-прежнему, Кась, как я понимаю, не звонил, потерялся, нужно объявлять его в розыск. И в этой песне есть такие слова: «А любовь, как сон, стороной прошла». Может быть, она еще, конечно, и не прошла стороною тою. А если вдруг, то, может быть, это и совсем не ваше, Кать. Главное, вы себе душу и сердце не рвите.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: В эфире программа поздравлений.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Viens no maziem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot cita valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5. Е. Телефон 255-06-255.
4: Jaunajie karta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Элеонору мы сегодня поздравляли не единожды, и именинница дозвонилась, найдя время в плотном графике приема этих пожеланий. Элеонорочка, ваше желание музыкальное, лично, о котором вы попросили меня совсем недавно, оно уже исполнилось. Доброго вам самочувствия, долгих лет, хорошего настроения сегодня, несмотря ни на что, на вот эту погоду я, конечно, намекаю. Вам, кстати, от коллег еще раз привет и поздравления. И радости вам душевной в придачу пожелаем.

0: эфире программа поздравлений.
1: Доброго дня, радио Алиса Плюс. Пишет вам Иван, и я хотел бы дядю дорогого, любимого Станислава, присоединившись к многочисленным поздравлениям, тоже пожелать ему хорошего всего в день рождения. Станислав, принимайте пожелания. Ваш племянник Иван написал нам. Пусть будет, дорогой дядя, у тебя все то, о чем ты так давно мечтал, и то, чего ты хотел. Здоровья тебе крепкого для исполнения всех этих мечтаний и желаний, счастливых и радостных моментов, удачи во всех твоих делах, любви в сердце, благорассудства, достатка. Пусть жизнь наполняется успехами, добром, уважением, весельем. Всех благ тебе, дядя. Обнимаю крепко, поздравляю с праздником. Станислав, и мы еще раз присоединимся. Всего доброго!

друзья мои, время, оно неумолимо вперед летит, и сегодня 13:57. И это только об одном говорит, что буквально час остается у нас с вами для того, чтобы максимально всех обрадовать без повода, всех ваших близких, всех ваших друзей, коллег. Кто-то, может быть, сегодня загрустил, на кого-то погода повлияла. Если просто хочется песню услышать, вы знаете, как с нами связаться. А если вдруг не знали или забыли, я вам сейчас все расскажу. 20-20-10-16. СМСки направляйте на этот номер. Или звоните прямиком в эфир. Номер студии 654-25-00.

Радио Алиса Плюс. Доброго дня всем пожелаю и вашим коллегам. Малочка, спасибо. Надеюсь, что и у вас порядок с круговоротом событий в этом дне. И настроение у вас никуда не девалось. Настроение у вас сегодня романтического характера. Стас Михайлов, Люся Чеботина, вы попросили, а мы исполнили.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я люблю тебя, твоя Клавуся. И не только именинница Юлия сейчас делает громче, чтобы от Клавуси услышать пожелание, но и Клавуся прибавит звука, потому что в этот день прекрасный она присоединяется и поздравляет Юлю Линкл с днем рождения, с юбилеем. Девочка моя, главное, не болей, не грусти, а мы всегда рядышком, вдруг что, на подхвате. Я тебя очень сильно люблю. И вот как раз-таки твоя Клавуся, Клавуся Юлечка, вам вручает букет из белых роз в день рождения. С именинами вас поздравляем. Юбилейная дата у вас. Еще раз с праздником, с вашим, с персональным. Пусть жизнь бьет ключом, и всего в ней хватает, причем будет в изобилии.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый день, Алиса Плюс. Как здорово, что успеваем поздравить нашу доченьку с днем рождения, зовут которую Ангелина. И сегодня целых 2 года исполняется ей. Мама и папа поздравляют. Мама Зайга, папа Валерий. И песню выбрали, скоро расскажу какую. Всего 2 года, но сколько счастья. Правда, Зайга? Первые шаги, первые успехи в освоении этого мира многогранного. Звонкий смех. Зайга, пусть ваш ребенок с Валерием растет самым здоровым, любознательным и самым-самым счастливым. А когда дети счастливы, родителям большего и не надо. Песню вы просили с днем рождения в исполнении Юры Шатунова. Это классика. С праздником всю вашу семью.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А следующий привет адресован, Антонина, вам от друзей столичных из Риги. День разговоров с городом – это повод для привета сегодня вам. Ваши друзья пишут, что город – это же большой мохнатый зверь, который больше всего на свете любит гулять. И разве у вас не случалось заблудиться в нем? В, казалось бы, совершенно знакомом месте – в туман или снегопад. В листопад тоже может это происходить, и чаще всего на

ключами. Если вам посчастливится выйти на улицу во время его очередной прогулки, держите глаза широко открытыми, возможно, любые встречи к вам придут. Странно, конечно, по поводу того, что заблудиться в совершенно знакомом месте, хотя, может быть, такое и случается, но больше всего заблудиться, возможно, если отправляешься как раз-таки сейчас в сезон тихой охоты где-нибудь в лесу, как было, к примеру, у меня вчера, и я думала, как же мы будем с вами-то поздравления передавать, дойти бы до утра на работу. Но, слава богу, все закончилось благополучно, поэтому, если вдруг где-то будете в лесу, вот это как мой личный полезный совет, далеко не заходите, особенно в незнакомые места. Тонь, вам хорошего дня, пусть вам эта песня доставит удовольствие. Сегодня Сергей Славянский спел «Вишня», она для вас.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Jaunajā kārtā izejmateriāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
0: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
6: Здравствуйте, радио Алиса Плюс. Поскольку нахожусь далеко, то хочу порадовать и передать привет любимой жене Юлии, дочери Ксении тоже. От любимого мужа и, конечно, от отца нашего совместного прекрасного ребенка. Напарник, кстати говоря, вам тоже Юлечка привет передает. Чей напарник вашего мужа, который сейчас вдвоем находится в рейсе. Вам и вашему напарнику отдельно пожелаем удачи в пути, хорошего пути, спокойного. И сегодняшний сюрприз в коробочке – это песня. Это песня «Спасибо за дочь», Михаил Боярский исполняет которую. Дорогая моя, я очень соскучился, очень сильно люблю вас. И вы знаете, от разлук сильнее и душевнее встречи – это 100%. А еще, Юлечка, мы надеемся, что сюрприз, который был реально в коробочке, оставленный вам, вы сегодня распаковали, приятно удивились. Потом обязательно мужу напишите, как вам, ну и нам, пожалуйста, аж интересно, что же там.

Друзья мои, 14.50, и как всегда этот голос у микрофона, он говорит только об одном, когда видит такие цифры на часах студийных, о том, что программа поздравлений завершается об этом время и намекает, а может быть даже и прямо говорит, четверг хорош, несмотря ни на что, ни на какую погоду, только потому, что завтра пятница, вечер, который мы с вами вместе проведем. Я Юлия Сергачева, на сегодня с вами не прощаюсь, поставим запятую, а в обед, скорее всего, завтра эфир подхватит Сергей Каратеев. Спасибо, хорошего дня, услышимся, до новых встреч.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью погода может измениться буквально за несколько часов. Утром туман, днем дождь, а дорога все еще остается мокрой. В таких условиях водителю сложнее оценить обстановку, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому в осенний период за рулем особенно важно не торопиться. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Дирекции безопасности дорожного движения о том, как безопаснее водить в сложных погодных условиях. И прежде всего, снижайте скорость, если дорожные или погодные условия ухудшились. Даже максимально разрешенный скоростной режим не всегда означает, что ехать безопасно. Увеличивайте дистанцию до впереди едущего автомобиля. На мокрой дороге автомобилю требуется больше времени и расстояния для остановки. Не забывайте, что дождь и туман ухудшают видимость, поэтому будьте готовы к тому, что пешехода, велосипедиста или препятствие на дороге вы заметите позже. Не пытайтесь ехать быстрее, чтобы проскочить плохой участок дороги. Лучше немного сбросить скорость и оставить себе больше времени для реакции. Будьте особенно осторожны на поворотах и участках с плохим покрытием. Если дорога мокрая, автомобиль может потерять устойчивость. Важно не просто соблюдать установленные ограничения скорости, а выбрать ее с учетом реальных условий на дороге. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойного пути и безопасных дорог.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему дождливая и пасмурная погода. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов, ближе к поздней ночи опустится до плюс 13, направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
1: Nē, labāk no mājām.
0: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
2: Man.
3: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
0: Kā? Jau gatavs?
4: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: В связи с расширением производства компания Церам Оптек, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Zinātkārajiem brilles ir te – Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Акционерное общество «Латвийс кредит немай» полезибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Pirmais sezonas noslēgums – Latvijas atklātais čempionāts Lokomotīvas stadionā 20. septembrī pulksten 16. Piedalās visi Latvijas spidvejisti ar Andžeju Ļebeņevu priekšgalā. Piedalās ārzemju braucēri Elisu Adamsu priekšgalā. Pulksten 12. Daugavpils kaus 125 kubikcentimetru klasē. Spidvejas svētdienā Lokomotīvas stadionā 20. septembrī. Stadiona kasa strādā sestdien un svētdien no pulksten 10.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
7: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему дождливая и пасмурная погода. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов, ближе к поздней ночи опустится до плюс 13, направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе с тобой.

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаромебелос.лв.
1: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vairs i novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūlījumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Закрытие спидвейного сезона. Открытый чемпионат Латвии на стадионе «Локомотив» 20 сентября в 16 часов. Участвуют все гонщики Латвии во главе с Анджеем Лебедевым. Гости из-за рубежа во главе с Элисом Адамсом. В 12 часов кубок Даугавпилса в классе 125 кубических сантиметров. Воскресенье. Спидвей. Стадион «Локомотив» 20 сентября. Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты.
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
8: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
9: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян детский проездной на имя Даниилс Вадильевс. Контактный номер телефона 298-86-677. Утерян смарт-ключ от машины, нашедшего просьба вернуть. Контактный номер телефона 205-58-040. В микрорайоне Крыжи на остановке были найдены конверты с документами на имя Томашевич Эдгар и Николай. Контактный номер телефона 298-74-747. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему дождливая и пасмурная погода. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов, ближе к поздней ночи опустится до плюс 13, направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
4: Сегодня в Мэнес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlāties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlāties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilseniem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlāties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts. Atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: 61-й Мышцинский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров. Старт и финиш на площади Венебас. Регистрация до 23 сентября на сайте daugavpilsmeštciems.lv. 61-й Мышцинский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла не только о сегодняшнем состоянии электротранспорта, но и о том, что должно измениться в ближайшие годы, чтобы электромобиль стал обычным транспортом для еще большего числа жителей. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор и редактор портала «Узлаадецлв», соучредитель Латвийского общества электромобилей Карлис Мензинш. По его мнению, один из главных факторов дальнейшего роста рынка вовсе не количество зарядных станций, а цена поддержанных электромобилей. Для большинства людей вопрос начинается не с технологии, а с семейного бюджета. Если человек привык покупать автомобиль за определенную сумму, он будет рассматривать электромобиль тогда, когда подходящие модели появятся именно в его ценовой категории. И этот процесс уже идет. Карлис Мензинш отмечает, если бюджет составляет около 15 тысяч евро, выбор подержанных электрических машин уже достаточно широкий. Но в сегменте совсем дешевых автомобилей предложений пока практически нет. Эксперт считает, что здесь главным фактором станет время. Новые электромобили становятся мощнее, технологичнее и конкурентоспособнее. Через несколько лет сегодняшние новые электромобили выйдут на вторичный рынок. Их стоимость снизится, а значит, электрический транспорт станет доступнее значительно более широкому кругу покупателей. По мнению Карлиса Мензинша, вместе с ценой постепенно будут исчезать и многие опасения. Похоже, процесс уже произошел с инфраструктурой. Несколько лет назад человеку действительно приходилось

То есть человеку больше не нужно каждый раз думать, какое приложение открыть и каким способом оплатить услугу. Фактически зарядка постепенно становится похожей на использование мобильного телефона. Устройство подключается, а большая часть технических процессов происходит незаметно для пользователя. И еще одна очень важная задача – зарядка возле многоквартирных домов. Для новых зданий законодательство уже предусматривает необходимые решения и возможность дальнейшего расширения инфраструктуры. Сложнее со старым жилым фондом, где необходимо решать вопросы парковочных мест, собственности и согласия жильцов. Поэтому развитие электромобильности – это не один большой технологический скачок. Это постепенное устранение небольших препятствий. Больше доступных подержанных машин, удобнее зарядка, проще оплата, больше возможностей возле дома и работы. И именно по мере исчезновения этих препятствий электромобиль все меньше воспринимается как необычная технология и все больше просто как еще один вариант обычного автомобиля. Полную версию программы с участием Карлоса Менденша можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
1: Cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Paradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

продолжении дня в Даугавпилсе сохранится по-осеннему дождливая и пасмурная погода. Температура воздуха в среднем составит плюс 14 градусов, ближе к поздней ночи опустится до плюс 13, направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
1: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящее, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Если эту жизнь с нами подружить, мы бы все узнали полет своей души. Хоть не пустые карманы, в заре слишком рано, ты сам себе не скажешь прощай.

0: 101.6 FM.
1: Даугавпилий, пуснакц.
2: Все мы изначально чайники

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

И все вокруг говорили, чем не муж и жена. И лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал.

Солнце плёнку засветит, мы два боевых в пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я всё жду тебя в лице.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрика

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,